0: Господин Павел Каленков. Готов? Слушай! Listen!
1: Судо начнет с тобой! Ты можешь обойти довольно аккуратно. Даю. Как видите, немножко.